0: Музыка! Ночь на малиновой луне! Моя Мишель. Ну что, ночь — это холст, на котором любовь рисует самые нежные узоры. Ночь не просто скрывает очертания, она подсвечивает чувства. Вот с такой ночной мыслью я, Артем Сорокин, начинаю новый час. 3:06 в столице. Малиновая луна сегодня или не малиновая. Главное, что мы с вами, и мы, ночные жители, чувствуем этот особенный ночной вайб, который не сравнится вот с этой дневной жизнью, несколько пошлой, несколько банальной. Хотя, конечно, многие ночные работники предпочли сейчас все-таки бы спать, честно сказать. Так, ну, чтобы быстро уснуть, мы обычно считаем до трех, иногда до полчетвертого. 3:06 в столице, как и сказал. Всем, кто уже проснулся на Дальнем Востоке, в восточных регионах, вам большой привет, хорошего дня, друзья. Видите, у нас тут пока что ночной вайп, а вы уже ощущаете его как прекрасный дневной. Продолжим мы далее с группой Hi-Fi, песня про лето. Сегодня 25 июня. Ну что, июнь почти что заканчивается. Хотя, в общем, есть надежда, что следующий месяц будет гораздо лучше, гораздо теплее и гораздо летней.
1: Артем Сорокин.

Так обидеть.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Мы группа «Серебро».

0: его знает, может быть, эта песня в том числе частично про Леру Кудрявцеву. Я напомню, что Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева ранее давно были парой в отношениях. Сейчас они не вместе, но при этом Лера Кудрявцева, с которой артисты когда-то связывали романтические отношения, встретила Сергея недавно возле своей гримерки на ТЭФе. И она сняла видео, а он в этот момент гладил дверь гримерки. Лера, телеведущая, со смехом прокомментировала: «Молится на меня!» Да уж. Ну, я думаю, что Сергей смеялся, радовался, как говорит молодежь, прикалывался. Но так, тем не менее, о чем речь, собственно? В начале лета прошла церемония вручения телепремии ТЭФИ. Сергей Лазарев получил награду. Его проект «Ну-ка, все вместе», который он ведет вместе с Николаем Басковым, признали лучшим в категории «Развлекательное шоу талантов прайм-тайма». При этом в номинации «Ведущий развлекательного шоу прайм-тайма» Сергей Лазарев уступил Яне Чуриковой, но искренне порадовался за коллегу. И вот, в общем, инцидент с Лерой случился как раз на этой прошедшей премии ТЭФИ. Русское радио с вами, 3:39 в столице, у нас впереди Согдиана.
1: Что слушает страна?
2: Все, что хочешь от жизни, бери и беги, беги вперед.
1: Русское радио.
3: Услышит весь район, что я в тебя влюблю, и лишь гитары звонят.
1: Только любимое.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее.
1: Останься со мной.
0: Только любимое.
2: Каждому

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ох, сижу тут и думаю, а что бы я делал, если бы я был сейчас дома, а не на русском радио, не на работе? Знаете, друзья, наверняка бы ел тазик с клубникой, заедая черешней. Да, это, конечно, главная радость июня и июля. Помню, когда жил в деревне под Краснодаром в детстве, у нас это было вообще главное счастье лета. Объесться клубникой. Правда, иногда это было как в анекдоте про... Как, помните, ученик 3 класса Петров опытным путем установил, что чрезмерное употребление соседской клубники ведет к болезненным отложениям солей в мягких тканях пониже спины. Бывало такое, бывало, да. Соседская клубника тоже поедалась. Сейчас тоже клубника — это счастье. Хотя, конечно, судя по ценам, ее не просто трудно найти, она еще и как будто бы убегает при попытке ее съесть. Так что всем не терять мгновений летних, объедаться клубникой, впитывать эти ароматы, попутно слушая лучшие и любимые песни.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: плачешь дома.
1: Русское радио. Это родные нулевые.
2: Беги на край земли.
1: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте русское радио. Все будет хорошо.

открытого диалога. Важно обсуждать то, что беспокоит в паре, и стараться понять позицию партнера. Да уж, это факт. Это факт. Многих проблем и в паре, и в целом глобально в нашем мире можно было бы избежать, если бы люди просто садились друг друга и разговаривали. Чего ты хочешь, чего я хочу, а я этого не хочу, а я хочу. Давай что-нибудь с этим придумаем, давай найдем какой-нибудь компромисс. Мне кажется, серьезных проблем можно было бы ой как избежать. Русское радио, здесь Артем Сорокин. Привет всем.

Великолепная Ани Лорак на русском радио, которая не раз высказывалась о любви и говорила в частности так. Прощение – это путь к любви. Способность отпустить обиды и выбрать движение навстречу – важный шаг, но при этом важно не игнорировать реальные проблемы, говорит Ани Лорак, а прорабатывать их. А еще она поддержала идею отпустить.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: Оставайтесь с нами на Русском. Привет всем, доброго утра, доброго дня, кому-то еще доброй ночи. 25 июня, четверг на календаре. В четверге оставаться так особенно приятно. Как известно, четверг — это трамплин к выходным. Психологи, между прочим, отмечают, что четверг часто оказывается самым продуктивным днем, так как горб недели уже пройден, а расслабленное пятничное настроение еще пока не наступило. Люди стараются закрыть максимум задач, чтобы спокойно уйти на отдых. Кстати говоря, интересно, что четверг не раз становился частью названий. Например, есть фильм «После дождичка в четверг» и роман Честертона «Человек, который был четвергом». А в Таиланде, например, считается четверг днем учителя и благоприятен для начала обучения. У нас, смотрю, за окно в столице «После дождичка в четверг». Сегодня с 7 до 9 утра по Москве обещают слабый дождь в столице. Пока же, ну так, мокровато.

Спектакли помним, не забываем про то, что лето – особенное время, время свободы, когда надо заставлять себя куда-то ехать, что-то новое узнавать. Я уж молчу про Лондон и Париж, это было бы идеально. Ну, хотя бы в соседнюю деревню на ярмарку, в соседний город. А ладно, хотя бы в соседний район даже, в том месте, где вы живете. А то потом осень, зима, слякоть, грязь, снег, и будем сидеть вспоминать. Эх! Чего же летом-то я время терял? 25 июня на календаре, ё-моё! 5 дней до конца первого месяца. А время летит просто невероятно быстро. И думаешь, ну как так? Вот только лето начиналось, а уже 25 июня. Надо что-то с этим делать! Я не знаю что. Давайте решать.

0: Такое настроение, которое полностью противоположно мысли «Счастье в том, что вместе мы», звучит оно так. «Счастье в том, что я наконец-таки остался или осталась дома одна и могу отдохнуть от всех в тишине». Это особенно касается наших женщин, дорогих, любимых. Так порой выматывает вся эта бытовуха, что хочется просто, чтобы муж с детьми куда-нибудь уехал, правда? А ты... приняла ванну, выпила чашечку кофе, сходила по магазинам на реснички, на ноготочки, удалила кутикулу, на пяточки сходила, ну и так далее. В общем, дорогие женщины, я желаю вам, чтобы почаще вы оставались в тишине и просто высыпались, отдыхали, а муж с детьми или просто муж, ну, куда-нибудь ненадолго линял, так сказать, в хорошем смысле этого слова. Ну, а вы просто отдыхали и наслаждались этой жизнью. Это тоже необходимо. Ну, а потом уже там всякие совместные счастья и так далее. Так, у нас через 3,5 минуты новинка группы Биз, которую нельзя пропускать.
1: Мобильное приложение Русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, кстати, Романа среди именинников 25 июня не вижу. Именины сегодня отмечают Андрей, Анна, Арсений, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан и я. 6.03, почти что 6.04, время московское. И как в том стишке, через силу, через боль просыпаюсь в 6.00. Боль свою не побеждаю, снова сладко засыпаю. Вновь на подвиг собираюсь в 7.00, я просыпаюсь. Ты на стрелке посмотри, есть еще минуты три. Ну и так далее. Это все к тому, что как же все-таки сложно вытащить свое тельце из-под одеяла в такую рань. Невероятно сложно, но надо. Что делать? Помогут это сделать с 7 утра утреннее шоу «Русский перс». И пока же тут я, Артем Сорокин, на русском радио ставлю для вас песни, друзья. Чего-нибудь такое интересненькое расскажу обязательно. Ну вот, например, в этот день в 1498 году в Китае изобрели зубную щетку. Сначала это была, кстати говоря, ручка из кости или бамбука с щетиной или загривка кабана. Вот те раз. То есть, получается, поначалу людям зубы чистили кабаны в некотором смысле. Интересно. Всем, кто сейчас, допустим, в ванной чистит зубы, вам большой привет. Приятной очистки.

0: пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра.
1: Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков.
0: Завтра в 23:00. Слушайте. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра.
1: Самое горячее, свежее и модерновое. Треки.

0: сердце. Все, я, Сорокин, сматываю удочки. 7 часов слушал песни. Пора бы послушать хруст подушки. Вам желаю прекрасного дня. Конечно же, проводите этот день под лучшие песни на лучшей радиостанции. 25 июня, четверг, 6:48 в столице. Совсем скоро утреннее шоу «Русские перцы». Пока.
1: Артем Сорокин.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Инфляция ускорилась. По данным Росстата, за неделю цены выросли на 0,25% после 15%, а годовой показатель достиг 5,85%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. За неделю они подорожали сразу на 3%. Скачок цен на топливо уже привлек внимание ФАС. Служба заявила о недопустимости необоснованного роста цен на бензин и дизель и начала анализ ценообразования у поставщиков топлива.

0: Да ты что?
1: Или хозяйка кассы.
2: Да что-то тебе что? Сегодня очень много вспоминает с самого утра. Да,
0: ну,
2: не к добру.
1: Я про тебя говорю, потому что ты, во-первых, сестра-хозяйка. А во-вторых, ты хозяйка нашей кассы. 10 тысяч-то лежит?
2: Есть, ребят, действительно, греют душу и карман.
0: У нее теперь деньги,
1: что ли? Сегодня она владеет, потому что у нее отпуск скоро.
2: Владыка 10 тысяч.
1: Да, она сейчас деньги пересчитывает перед отпуском.
0: 10-тысячная владыка.
2: Да, ну а ты, кстати, владеешь теми самыми ключами, которые открывают нашу студию, чтобы сюда вошел всем известный кое-кто сегодня.

0: Дева, вас ждет удачный момент для небольших, но важных перемен.
1: Весы, кто-то напомнит вам, насколько высоко ценит ваше мнение.
2: Скорпиончики, сегодня лучше не торопить события, они и так складываются удачно.
0: Стрелец, день подарит повод посмотреть на привычную ситуацию с улыбкой.
1: Козероги, вас приятно удивит скорость, с которой решится давняя задача.
2: Водолеи, сегодня стоит прислушаться к необычному совету.
0: Рыбки, дорогие, вами завершаем. Неожиданная идея поможет сделать день намного интереснее.
3: Перченый гороскоп на русском радио.

0: радио.
1: Да. Знали бы мы, что сейчас обсуждаем. Но на самом деле, я могу признаться всей стране.
2: Признайся.
1: Да. Почему я ношу двухдневную, иногда трехдневную щетину.
3: Угу, которую не видно.
1: Потому что за ней скрывается...

0: Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года.

0: Частный кое-кто.
1: Дамы и господа, встречайте!
2: Ого!
1: Ничего себе!
3: А что ого-то, непонятно, кто это?
2: Ну, я вижу, что, по крайней мере, очертания тоже такие.
1: А зачем вы накрыли и очертили? Что за
3: очертания? Да, действительно, такие.
1: Да, нас зазвонил с Леночкой из Новочебоксарска. Сейчас будет играть, выигрывать, отгадывать. И подарок получит огромную колонку. Прям огромную такую.
2: Ленуся.
1: Привет,
2: Леночка. Привет. Да, Леночка, мы вас слышим прекрасно, как и вся страна.
1: Конечно. Лен, как настроение? Как дела ваши там, Ленусь?
4: Отлично. Утро начинается хорошо, дозвонилась до вас.
1: А, классно. А куда это вы намылились-то? На работу, что ли, или что?
4: На работу, да.
1: Ой, да, что это на работу,
2: так, да? Грустно, об этом заявляете.
3: Лен, на работу надо идти с хорошим настроением.
2: И с улыбкой.
1: С песней.
3: Тем более сегодня день аванса.
1: Да, а, точно, да, кстати. У вас сегодня аванс будет, Лен?
4: Нет. Аванс будет 29-го.
2: Вот я говорю, у всех по-разному.
3: Ну ладно, тогда на 29-е перенесем.
2: Да.
3: Все, пока, Лен.
1: Ты, ты, давай, ты, самое, Дим, ты не выпендривайся, что.

0: Сказка номер один. Каждый второй водитель мечтал поставить его верхние ноты на свою сигнализацию, а пешеходы ставят его песни на будильник, ибо проспать просто невозможно.
1: Подсказка номер два. Сделал популярным имя Натали и воспел главный натюрморт времен депрессии, когда на столе только маленькая стеклянная емкость для смелой огненной воды.
2: Подсказка номер три. С прошлого лета часто передвигается на гондоле. И уверен, что самый лучший день это сегодня.
0: Точно не 29 число?
2: Нет.
1: Сегодня.
0: Леночка.
1: Для Леночки.
3: Мое предположение, что это лепс.

0: Ивлеева. Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: На русском радио.

0: комфортно. Надо ездить днем, когда светит солнышко. Сегодня, кстати, солнце нам с вами не светит. Пасмурно будет весь день, слабый дождь с 3 часов начнется где-то. Завтра тоже небольшая облачность возможна, но будет получше, чем сегодня, и даже теплее. Плюс 21, дождей не ожидается.
1: Реклама на русском.
2: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте

0: хочет родить.
1: Да, то есть она не может до конца, знаешь, расслабиться и отдохнуть. Да, и вся жизнь у нее подвязана на работе. Вот место жительства, она живет с учетом того, чтобы быстро можно было доехать до работы. Место учебы детей, они все учатся рядом также с роддомом, потому что ей нужно туда их довозить с утра. Ну, в общем, все.
0: Все завязано на этом.
1: Да, все рядом с роддомом, чтобы вот вся жизнь, это и есть работа, но работа, конечно, замечательная. Мне кажется, это огромное счастье, когда ты можешь действительно

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Да, расскажите нам про людей с необычными профессиями, которые есть в вашем окружении. Вот Анечка нам написала в Максе в личку, что мама ее работает

0: Ждет эксклюзивная футболка с текстом собственной шутки. Подробности, кстати, конкурса ищите на нашем сайте. Там все описано.
1: Ну, то есть, главные условия какие-то. Первое, чтобы шутка была оригинальная.
0: Да-да-да.
1: Чтобы, если мы ее пробьем в интернете, ее мы там не нашли.
0: Не тыренная.
1: Да. И второе условие, это чтобы она была эфирная, печатная все-таки.
0: Да-да-да, потому что, нет, она может быть не эфирная, тогда мы поржем эксклюзивно.
2: Да, пусть она вот. Будет смешной.
0: Да. Пусть она будет смешной. Пусть мир станет смешнее.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском.

0: количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
1: В ленте.
2: За левым плечом суеверного человека... Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ой, спасибо огромное. Столько классных историй вы уже прислали, написали. Продолжайте это делать, наши мессенджеры. Все работают, социальные сети. Мы все смотрим, видим. Вот, например, смотрите, история написала нам Татьяна. Ее сестра работает няней у щенят у одной заводчицы-собачницы. У нее много собак и, соответственно, и щенков, и порода очень милой йорки. Это мы обсуждаем сегодня самые необычные профессии у людей, которые есть в вашем окружении.
2: Даже у собак есть няня, Антон, а да. У нас с тобой нет.
3: Нет, это очень... Это, слушай,
2: обидно.
3: Надоело друг друга нянчить, Дим.
2: Да,

0: на русском радио.
1: Кстати, если бы сейчас Андрей Губин отвечал на вопрос, какое сейчас время суток, если бы он сказал слово «ночь», он бы заработал 1000 рублей.
2: Вот он бы порадовался. Ну да, я логику твою поняла, к чему ты ведешь.
3: Ему 10 не лишняя, точно.
2: Да вообще, кому она может быть лишней? Никому.
3: 10, это же 10 тысяч.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто.

0: деньги дают.
1: Дорогие друзья, на раздаче денег начинается прямо сейчас. Это игра против правил. Русские перцы считали. Здесь 10 тысяч рублей. Да. Отдадим. Может быть, отдадим Ирине, которая дозвонилась из города Сокол, Вологодская область. Ирочка, здравствуйте.
2: Доброе утро, Ирочка.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Как там у вас погодка? Как делишечки ваши? Как ваше настроение, Ирочка?
3: Да ничего, все хорошо. За окном то солнышко, то дождик.
1: Нормально, это нормально. То так, то по-другому.
4: Как и у нас. Мы хотим, чтобы на вашей улице прошел сейчас денежный дождь.
2: Да. Будем стараться делать это вместе. Да, Ириш?
1: Спасибо. А сейчас правила, Ирусечка, напомнит вам Дмитрий. Давайте, Дмитрий.
4: Правило очень простое.

0: Давай, Антош.
1: Нет, давайте брать следующий звонок. Вот у нас уже кто-то есть на линии. Алло?
0: Алло.
1: Алло? Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Меня зовут Виктория.
1: Откуда вы?
2: Ну, Московская область, Солнечногорск.
0: Вот так вот, Виктория, вы попали в прямой эфир.
1: Да, вы прослушали правила.
2: Да-да.
1: Ну все тогда, Вика, сейчас для вас начинается раунд. Он длится ровно 20 секунд. 5 вопросов Антон вам прямо сейчас задаст.
0: Отвечайте. Желаем на вам них, удачи.
1: Да, неправильно,

0: Чевикуля.
1: Спасибо.
2: Чем моют полы?
1: Хлоркой.
2: Кто живет в аквариуме?
1: Петух.
2: Растение с иголками вместо листьев?
1: Береза.
2: Что находится на лице между подбородком и носом?
1: Глаза.
2: Какая фамилия у нашего Димы?
1: Петухов.
0: И вы выиграли 10 000 рублей. Поздравляем, Викуля! Вот это действительно вы везунчик. Вот так вот просто залететь сходу в прямой эфир и выиграть 10 000 рублей. Не всем под

Места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория 6+.

Об этом агентство Prime сообщили в Комитете Госдумы по бюджету и налогам. Социальный фонд будет самостоятельно принимать решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения пенсионного возраста. При этом будут использоваться данные, доступные в системах назначения пенсии за 30 дней до достижения пенсионного возраста. Новый порядок распространится на всех россиян, однако исключением станут граждане, имеющие опыт работы за границей. Им по-прежнему придется подтверждать стаж через личное обращение. При землетрясении в Венесуэле погибли более 30 человек, а свыше 700 пострадали. Об этом сообщила временный президент страны Делси Родригес.

0: карточку написать можно там в комментариях.
1: А если у вас... карточка есть еще, туда.
2: Да, пишите в комментариях. А если у вас есть какой-нибудь друг, например, психолог для слонов, мы тоже ждем про это рассказ в наших мессенджерах по номеру 8-916-003-105-7.
3: На русском радио.

0: Это не в целях экономии, пишет нам Аня, а или не из-за жадности, как можно подумать, а с целью не допустить сильного опьянения и различных неприятных инцидентов. Вот такая работа.
1: Все равно жадина. Ну, жадина, говядина, соленый огурец.
2: Раздавал ланчбоксы потихонечку.
1: Турецкий барабан.
0: Тагил!
1: Жадина, говядина, турецкий барабан. Вот он и есть, этот барабан турецкий. Все, я понял, о ком это.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
0: Ой, ну давайте посмотрим, кто тут не жадный.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: А мы сегодня обсуждаем самые необычные профессии людей из вашего окружения. Вот Артем говорит, что они работали взрывниками с товарищем раньше на северах.

0: Как классно.
1: И она делала из смолы вот эти маленькие баночки.
0: Супер.
1: Да, с огурчиками, ага, и с помидорами.
0: Вот это ладно, прям так,
1: да,
0: даже?
1: Да, то есть она все это делала, какие-то молды. В общем, очень кропотливая работа. Но это все на заказ. Естественно, ей дают фотографию интерьера. И она из этой фотографии уже делает вот маленькую миниатюрку, диораму.
0: Здорово, классно. Это хобби, да, такое? Или
1: нет, это работа.
0: Это уже работа,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно, да, потому что это очень дорого стоит, конечно. Но, допустим, вы вот хотите воссоздать интерьер своего детства.
0: Да.
1: Присылайте фотографии такому человеку. Говорит, вот у меня была такая комната. Я хочу ее снова увидеть, хотя бы в вот таком мелком масштабе. И вот вам готово это через там несколько месяцев. Такая комнатка.
0: Антошка сейчас заплачет.
2: Да, потом сидишь на это все.

0: щиплешь, а она хихикает. Ну, это в южных регионах растет.
1: О, ничего себе. Да.
2: Русские перцы. На русском радио. Мобильное приложение русского радио.
3: Русское радио.
2: В любое время. В любом месте. Вместе.
4: Реклама на русском.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Синоптики летом обещают до 30, а Тбанк даст

0: сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте. Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба русского.

0: началось. Включайтесь на русском радио.
1: Да, утро началось, и началось оно с обсуждения самых необычных, нестандартных профессий, которые есть в вашем окружении.
2: Все-таки у нас профессия нестандартная,
3: да,
2: необычная.
3: Согласна.
1: Ну, как бы в 10 часов утра мало кто уходит с работы, а мы уходим.
2: Все уже, понимаете, в 10 утра мы уже без работы. Все хорошо.
1: А раз мы уходим, значит, кто-то должен прийти нам на смену. И сегодня это кто-то.
3: Кто?
1: Макс Орлов.
3: Кстати, тоже обладатель интересной профессии.
1: Включи ему микрофон.
3: Ну ладно, включаю.
4: Так и быть, иначе ручки-то они, вот они. Здрасте, ребята.
1: Привет.
4: Привет. Утро прекрасное. На самом деле...
1: В тебе, кстати, много профессий смиксовалось.
3: Да, ты и радиоведущий, ты и врач, да, ты и хоккеист.
1: Да. Тамада.
2: Баянист?
4: Когда...
3: Баянист?
4: Юрий сейчас подумал, так, как же его внедрить сейчас в мой сценарий?
2: Баяниста.

0: из медицинской академии пришел. Mm-hmm. Причем я... Профессия-то у меня такая правильная, там, акушер-гинеколог.
1: Да, mm-hmm. мы с этого и начали, собственно,
0: и
1: разговор.
0: Мне коллеги говорили, а что, если мы прямо здесь, на радиостанции, сразу можно и...
2: Без отрыва от производства, так сказать.
0: Без отрыва от производства, да.
1: То есть поставить кресло?
0: Ну, это не кресло называется, это называется кушетка, хотя бы так. Ага. Вот. И вот тогда получилось бы, мне кажется, удивительный микс. Но что-то пошло не так.
3: Ремикс, я бы сказала.
1: Слушайте, ребята, у меня сейчас возникла идея, она такая немножко больная на фантазию. Мы же ставили... Мы же тут ставили рекорды Гиннесса когда-то давно. Вот я предлагаю нам стать единственной первой в мире радиостанцией, где, например, прямо в прямом эфире появится новый человек.
2: Слушай, ну вот... Что?
1: Что, у нас есть своя акушерка?
2: Я думал, ты про отдел кадров, господи. А на самом деле, как бы, я смотрю на Орлова и понимаю, что у него бы рожали в кресле рекламе. Причем в благовонии со всеми делами.
1: А чего вы смеетесь? Нормальная идея.
3: Это классная идея, конечно.
1: Ни у кого этого не было.
2: Реально понимаю, почему он лучше всех работает на пульте, понимаете?

0: эфиры Орлова, они, так сказать, решают вопрос генофонда и популяции. Поэтому давайте, слушайте, рожайте и будьте счастливы. Это Жуков, это Морозов, это Юрьев. До свидания. Орлов здесь. Пока.
1: До завтра.

введении защитить россиян от долговых ловушек и навязанных платежей. Минпросвещение подготовит новые учебники по всем школьным предметам. Пособия должны появиться к концу года, сообщил министр Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка учебников по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для старшеклассников, а также по предмету труд для средней школы. В разработке активно принимает участие Российская академия наук. В Томске собирают первую в России пилотную линию для отопления на

0: шепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Ну и далее ситуация на дорогу столицы. Портал Яндекс.Карты сообщает. Перекрытие. Да, проезжал, я видел. И даром столько сотрудников ДПС. Сегодня перекрытие Волоколамское шоссе от Габричевского до Академика Курчатова. Перекрыто Алтуфьевское шоссе от Звездного бульвара до 17-го проезда Мариной Рощи. По возможности объезжайте.

0: но потом все равно решаешь, конечно, сам. И самое интересное, правильную дорогу почти никогда не видно заранее, ведь она становится правильной уже потом, когда ты однажды оглядываешься назад и понимаешь, эх, если бы тогда не свернул, меня бы сегодня здесь не было. Ну, наверное, и в этом есть смысл выбора, не ждать идеального пути, а смело идти по тому, который однажды назвал ты сам своим. Дмитрий Маликов, только что на Русском радио. Меня зовут Макс Орлов. Я знаю, что все дороги и пути точно ведут сюда, на любимую радиостанцию.
1: Проходит.

0: Келикс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов,

Русское радио с вами. Меня зовут Макс Орлов. Но если высоко взлетели, знайте, что может быть иногда и очень больно. NU сейчас вот об этом примерно.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в

не всякая любовь заканчивается навсегда. Иногда она просто перестает быть общей и остается жить внутри одного человека. Без надежды вернуть, без желания что-то исправить, как старая фотография, которую давно не достаешь, но точно знаешь, где она лежит. Ну и, наверное, это не самое плохое чувство. Значит, в жизни было что-то настолько настоящее, что даже время не смогло это стереть. Вот как-то так. Полина Гагарина на Русском радио. Ну и подхватывает эту музыкальную эстафету еще одна песня красивая от Сергея Лазарева. Все для вас на Русском радио. Меня зовут Макс Орлов. Послушаю и я. Это

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Давайте коротенько о погоде. В Москве плюс 16 градусов. Дождик шел всю ночь. Шел

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Русское радио приглашает 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте rusradio.ru. 12+.

0: песни и Макс Орлов.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио Макс Орлов.
2: А знаете, что подумал, что летом вообще работает, наверное, как-то странно. За окном солнышко, у кого повезло, и оно как будто бы дразнит тебя и говорит: ну что, долго ты там еще будешь сидеть? А ты пытаешься делать серьезный вид, что-то там на компьютере делать, хотя мысленно уже где-то там, далеко. У воды на веранде или просто гуляешь без всякого плана. Ну, хорошо, что есть музыка, есть русское радио. Она хотя бы создает ощущение, что до конца рабочего дня осталось не так много времени. В общем, делайте громче. Приемник вам в помощь. Русское радио, как и всегда, поблизости. Ваш верный музыкальный друг и товарищ.

Да, это я одному товарищу своему постоянно напоминаю. Тысячу. Ты мне должен 1000. Алиса на волнах Русского радио. Новинка, кстати говоря. Ну и да, заставляет задуматься, что чаще мы просим прощения не потому, что уже можно все исправить, а потому что сердце устало носить это молча и хочется поэтому сказать всему миру 1000 раз. Ну что, я думаю, что новинка так или иначе запала вам в душу, и с каждым разом она будет становиться все ближе и ближе вашему сердцу. Меня зовут Макс Орлов, вы слушаете Русское радио. Помните, что...

0: Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-50.

Все время чего-то ждать, лучшего времени, лучшей погоды, лучшего момента. Хочется жить здесь, сегодня и сейчас. Смеяться, если смешно, любить, если любится, ехать, если душа просит дороги. Ну, потому что жизнь начинается с понедельника. Вот та самая, которую мы себе обещаем начать с понедельника или с 1 января. Вот она уже идет и очень любит, когда ее откладывают. Так что да, Мари Краймбрери, спасибо за это вдохновение. За этот волшебный пендель, если хотите. Поэтому сегодняшний четверг, 25.06.06, пускай будет самым лучшим и счастливым днем вашей жизни. Договорились? Одним из. Ладно, ладно. Меня зовут Макс Орлов. Здравствуйте.

0: Реклама на русском.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
2: С «Озонбанком» я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.

0: 8-926-46, город Москва, 0+.
1: Русское радио представляет 2 июля Государственный Кремлевский дворец. Грандиозный концерт в честь Дня семьи, любви и верности. Лев Лещенко, Александр Маршал, Денис Майданов, Жасмин, Сосо Павлиашвили, Денис Клявер и другие любимые артисты поздравят вас с главной сцены страны. Подарите себе и близким незабываемый вечер. Подробности на сайте kremlinpalace.org. 12+.
2: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть.

Если в дороге едете в сторону своего родного дома или наоборот в путешествие, в общем, знаете, что ваш главный музыкальный друг и попутчик Русское радио с вами. Значит, все будет хорошо. Ну, сделайте погромче. Ну, давайте попоем.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога.

кажется, некоторые отношения измеряются вот этим вот желанием и способностью поддать огня. Чаще всего это делает мужчина, конечно. Не всегда, но чаще. Так что вдруг кому-то мало, не знаю, музыкально восполняем дефицит. Это группа «Серебро», «Мало огня», так называется песня. На русском радио новинка. Прошу любить и жаловать, если откликается в сердце. Так же, как и, наверное, вся музыка, звучащая на русском радио. Все где-то какое-то попадание околосердечное про вас, про ваши истории. Меня зовут Макс Орлов, я с вами.

0: оно какое?
1: Наше утро. Русские
2: перцы. Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, и, в общем...
3: Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорит, господи, какой у вас там бардак-то, елки-мотал.

0: паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+. Быстрее, выше, сильнее. Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины. Рекламная служба русского радио. 579-7799.

какой-нибудь интересный. И тогда все, любовь, она не только с первого взгляда, но и навсегда. И это не угроза, кстати говоря. Ани Лорак на Русском радио прямо сейчас. Для тех, кто влюблен и, может быть, где-то там внутри в сердцах думает, как же все-таки возобновить и восстановить те самые отношения, которые были когда-то в конфетном выгодном периоде. Ну что, делайте подвиги, шаги навстречу, маленькие, большие, и все у вас точно будет хорошо. Ладно,

0: Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Планируешь семейный отдых? Мосбилет уже обо всем позаботился. Единый информационный гид «Лето с Мосбилетом» и скидки по специальным промокодам в театры, бассейны, зоны отдыха и на концерты. Больше денег на мороженое.
3: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
4: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале.

0: Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. Эргодевелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик АО «ЗЗ-формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте ergodevizdev.ru.
1: Твой номер один, только он. Дима Билан.
2: Номер один.
1: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу «Динамо».

нового жилья с последующим выкупом. С начала года число таких сделок увеличилось на 50% по сравнению с логичным периодом 25-го, рассказали «Известиям» участники рынка. Схема похожа на обычную аренду. Человек заселяется в выбранную квартиру и каждый месяц перечисляет фиксированную сумму. После выплаты он становится собственником. Чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике оказался рекордным не только по охвату, но и по ценам в буфетах. Как выяснили журналисты, стакан пива меньше пол-литра на стадионе обойдется в переводе на рубли примерно в 1500.

0: зрителей старше 12 лет.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
3: Я так привыкла жить одним.

Я тут подумал, что, наверное, у каждой мамы есть такой момент, которого она ждет. Вот когда дочь приходит с улыбкой и тихо рассказывает, говорит: «Мама, мама, два билета в лето, кажется, я встретила его». И мама, конечно, все понимает еще до того, как услышит подробности, но потому что такие новости не рассказывают словами, они светятся в глазах, подобные новости. Так что да, айоба, мама,

0: и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код

0: Реклама на русском.
1: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
2: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Board, армирующая Knauf лента 150 метров, в подарок. Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург.

0: из окна.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
2: Русское радио представляет. Группе «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Юбилейный концерт «30 нам уже». Незабываемая атмосфера ностальгии и любимых народных хитов. «Руки вверх» 25 и 26 июля. Лужники. Билеты на redkassa.ru.
3: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20%.

0: Государственный Кремлевский дворец. Грандиозный концерт в честь Дня семьи, любви и верности. Лев Лещенко, Александр Маршал, Денис Майданов, Жасмин, Сосо Павлиашвили, Денис Клявер и другие любимые артисты поздравят вас с главной сцены страны. Подарите себе и близким незабываемый вечер. Подробности на сайте kremlinpalace.org. 12+.
1: Жизнью-то я доволен, а вот ее образом не очень. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Так, дорогое русское радио, Наталья Эва написала, где мое поздравление? Ну, извините, конечно, я его, в принципе, не вижу. Раз, два, три, четыре, пять. Пять слов написали. Это все поздравления. Ну, вот еще добрый день написали. Ну, добрый день, пускай это будет за ваше поздравление. Дорогое русское, привет девчатам из 32-й. Пишет Маша. Что это? Понять мне, наверное, очень сложно. Если вам понятен, привет. Ну, тогда 32-й. Эй, здравствуйте. Так, племянницу Фериде поздравьте с днем рождения. Тебе уже целых 6, и ты растешь настоящей маленькой волшебницей. Желаю веселого игр, верных друзей, волшебных подарков. Пускай твоя улыбка сияет каждый день, а жизнь будет похожа на добрую сказку. Амет из Ташкента написала еще, пускай будет любовь, когда подрастешь. Та самая, которой достойна настоящая

одного прекрасного Екатеринбурга. ЕКБ, скучаю. Поздравляем Бердникова Александра с днем рождения. Всегда, не только в твой день рождения, желаем быть окруженными любящими тебя людьми. От бухгалтерии Эзотсигнал в сообщении. Так, поддержите нашего коллегу. Он участвует в конкурсе «Лучший психолог» Астрахань УФСИН. Большой-большой привет ему. А вот по имени вы забыли сказать, как зовут. Вот мы бы поддержали его словами. Так, Домашова Данила мы провожаем в армию. Большой привет. Пожелать ему всего самого наилучшего. Да, всего наилучшего. От компании «Френда» из яркого, уютного, опять же, Екатеринбурга. Большой привет. Сидим в нашем уютном офисе, слушаем русское радио, улыбаемся. Так что да, нам большой привет. В футболке с надписью «Не стыдно приходить на работу, не пришел». Чего вы там написали, Кать, отдел кадров? В общем, вам большой привет. Здорово, что слушаете русское радио. Давайте-ка так сделаем, договоримся. Включайте приемник, делайте погромче, танцуйте всем отделом, и вам будет хорошо. Меня зовут Макс Орлов, я с вами, чур.

0: Привет, привет всем.
1: Слушайте, ну вот уже почти месяц один летний прошел. Вот самое яркое событие какое-нибудь за этот кусочек лет, какое уже случилось у вас?
0: Какое? Я съездила отдохнуть на Алтай.
1: Вау, не рассказывайте больше ничего.
0: Да.
1: Ну все.
0: По Чуйскому тракту красивому.
1: Ну все, вы на правильных вибрациях, я вам так скажу. Осталось такой маленький штришочек. Это, в общем, те приглашения, о которых мы сказали. Но сначала давайте от вас привет, а после все вам вручу.
0: Ну, привет всем моим девчонкам, авантюр-тур, с которыми мы отдыхаем, веселим, тусим и, как говорится, поддерживаем хорошие отношения. И всем-всем-всем, и мир над головой, на всей земле.
1: О, всем бы такую улыбку, Света, как у вас.

0: профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Не откладывайте жизни. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗФ Фармацентр» 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%.

0: Серебро и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте rusradio.ru. 12+. Русское радио представляет Мари Краймбрери. 3 июля на сцене ресторана Шорхаус в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
1: Когда во время знакомства люди говорят мне «приятно познакомиться», я всегда отвечаю «не спешите с выводами». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: который врачу остается только проверить и сохранить. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости на русском.

Нет, плакать, конечно же, не надо, а вот что хочу сказать. Не знаю, как вы, хотя уверен, многие так делают до сих пор, вот нам уже много-много лет, да, а мы все равно на падающую звезду загадываем желание. Вот загадываем и все, неважно, следим мы потом за тем, сбудется оно или нет, или не следим. Вот падает звезда, загадываем желание. Все это из детства, из нашего счастливого, беззаботного детства. Ну, ребята, что хочу пожелать?

Друзья, помните, в 90-х было очень модно, когда организовывалась свадьба в школьной столовой или в заводской столовой, то вот помещение, где был банкет, украшали плакатами свадебными, на которых было так, что-то вроде «Муж и жена, одна сатана», или «Жена, не чемодан, не

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их
2: сумки от Tendance, Maison David и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей.

0: Молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни.
1: По дому. Например, ходить. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: 8-800-238-38. 8-800-238-38.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и...
2: Уютный двор зеленый, рядом парки и река. Прекрасный вид.
3: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проект на декорации на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
4: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. Ноль плюс.
5: С Озон Банком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
6: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
7: Русское радио представляет. Группе «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Юбилейный концерт «30 нам

0: против Севиль. Киркоров против Серебкиной.
1: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
0: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
2: Русское радио представляет 6 июля. Зеленый театр. Большой сольный концерт певицы Светы. Вас ждет грандиозное шоу под открытым небом. Уникальные спецэффекты, зажигательные танцы и любимые хиты из всех альбомов. Света. 6 июля. Зеленый театр. Начало в 20:00. Билеты уже в продаже. 12+.
3: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: mos.ru. И о погоде. В ближайшие дни в столичном регионе ожидается потепление. Уже в воскресенье воздух прогреется до плюс 25 градусов, а на следующей неделе прогнозируется до плюс 29. Такую динамику синоптики связывают с особенностями атмосферной циркуляции. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Иван Соловьев и ваша любимая музыка.
1: Новости. Новости. На русском. На русском радио. Иван Соловьев.
2: А вот вам еще одна новость, которая лично мне очень-очень нравится.

0: действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026.

нового теста своими руками. Ну, обычно в магазине покупал, а тут думаю, дай-ка сам. Ребят, получилось. Такой рецепт простой нашел, повторил. И, пожалуйста, вуаля. Замешивал тесто я миксером, ну, где вот есть специальная такая насадка для теста. Запоминайте. В теплое молоко всыпаем сухие дрожжи, сахар и соль, растворяем. Добавляем яйцо, перемешиваем и всыпаем всю муку. Начинаем делать замес. Всего на это уйдет каких-то 6 минут. В середине, ну, то есть через 3 минуты, как мы начали замес, не останавливая микс,

0: ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Есть просто карта.
2: 797-99. Код 499.

0: возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: ВК-фест в Москве.
2: Ещенко, Александр Маршал, Денис Майданов, Жасмин, Сосо Павлиашвили, Денис Клявер и другие любимые артисты поздравят вас с главной сцены страны. Подарите себе и близким незабываемый вечер. Подробности на сайте kremlinpalace.org. 12+.
3: Галсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серебкиной.
4: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
3: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
5: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру.
6: АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
0: Русское радио представляет.

0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов.
1: В личные, в наших мессенджерах. Также заходите в наш канал в мессенджере Макс, русское радио. Видите, вот пост опубликован о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях свои приветы, поздравления и оставляйте. Я вот с них, пожалуй, и начну. Настя передает привет маме Ире и папе Игорю. Привет коллеге Валентине передает Наталья. Ждем из отпуска с новыми впечатлениями. Ой, ну пусть человек отдыхает. Пусть отдыхает и о работе не думает. Огромный привет друзьям Дмитрию Жутову, Надежде Аверкеевой и ее супругу. Также привет отдыхающим девчонкам в Анапе Маше, Даше, Насте от Марии. Большой привет. Привет, Русское радио. Привет любимому мужу Витюшке. Мы работаем на даче, делаем ремонт в доме. И нам дождик нипочем. Ну и правильно. Как это говорится, ждем грибных дождей. Грибов очень хочется. Привет, Русское радио. Привет маме Алине, папе Вове, Карине, тете Марине, Люде и Марине. Они сейчас все на работе. Всем хорошего наступающего вечера от Карины. В общем, ребят, вот в таком режиме мы с вами проведем ближайший час здесь, на русском.
0: Стол заказов на русском радио.

0: сказать, что я по-прежнему ее очень сильно люблю. Легкого ей дня от Олега. Олег, ну если по-прежнему сильно любите, ну давайте уже слово «бывшее» будем зачеркивать. Давайте что-то делать для этого. Привет, Иван. Я веселая для него. Алиса просит. Алиса, я постараюсь. Привет большой малой родине, село Каратаяк, Воронежская область. Всем хорошего настроения от Марины. Добрый вечер, Русское радио. Передаю пламенный привет город Йошкар-Ола, Республика Мариэл, в Дагестан, лучшему другу Гаджи от Татьянки. Хорошего ему настроения.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: мое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по...
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: круглосуточно ру.
1: 6+. В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
2: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
3: В Ленте.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988.

0: Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинанс».

сестрам Лере, Соня. Женя передает привет. Поздравляю братьев Рому и Данила со сдачей экзаменов. Дорогое любимое русское радио, привет другу Ванюхе от Артема. Ты самый лучший поедатель бананов. Я безумно рад, что мы с тобой познакомились. Жду в гости обратно в город Саратов. Интересные игры. Поздравляю с годовщиной своего любимого супруга Артема. Желаю ему так же, как и все эти 6 лет, любить нас с дочкой и быть таким же лучшим тренером, какой он есть. Ну и давайте финальное сообщение. Привет, любимое русское радио. Привет моей единственной и хорошей будущей супруге Флюзе из Башкирии. Мы скоро встретимся. Знаю, ты...

0: Реклама на русском.
1: Приглашаем на гастрономический Кусь-фест от Озон Фреш. Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и Термейтс. 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение» 123-112.

0: Тев Середкиной.
1: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
0: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
2: Русское радио приглашает. 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте rusradio.ru. 12+.

студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство готовит дополнительные меры поддержки для ряда отраслей экономики. Соответствующее поручение Минэкономразвития и профильным ведомствам дал вице-премьер Александр Новак. Новые инструменты поддержки планируется разработать для металлургической, лесной и угольной промышленности, а также сферы инфраструктурного и жилищного строительства, передает ТАСС. И к другим темам. В Госдуме предложили установить единую базовую ставку оплаты труда педагогов, участвующих в организации и проведении единого госэкзамена, независимо от региона. Кроме того, парламент

Вера, она была немного младше ее, но так получилось, что когда вот мамы не стало, Вера была рядом со мной. Мы прошли с ней в течение 20 лет уже практически все, и на сегодняшний день это самый близкий и родной мне человек.

0: должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.

растворяем. Добавляем яйцо сырое, перемешиваем и всыпаем всю муку. Начинаем замес. Всего на это уйдет 6 минут. В середине, ну то есть где-то через 3 минуты, не останавливая миксер, вводим уксус 9%. Вот, ребята, это секрет хрустящего теста у пирожка. А за минуту до конца мягкое сливочное масло добавляем. Все, а вот тесто у нас готово. Мы его убираем в посуду, смазанную растительным маслом, в теплое место на 1 час. Ну, чтобы оно подошло. Божественное! Податливая. Работаем с ним без грамма муки, потому что оно не липнет, оно хорошо раскатывается, оно отлично слипается. Пирожки у меня получились просто бомбические.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей

0: Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Несмотря на все такое, ничего еще не все. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Ну и тема, сообразно солидности нашей программы. Как так вышло, что друзья ваших родителей внезапно стали вашими личными друзьями?

0: vich.ru.
1: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-756-55.
2: Планируешь семейный отдых? Мосбилет уже обо всем позаботился. Единый информационный гид «Лето с Мосбилетом» и скидки по специальным промокодам в театры, бассейны, зоны отдыха и на концерты. Больше денег на мороженое. Билет.мос.ру.
3: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района «Динамо» от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. РГ

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Русское радио представляет. Михаил Шуфутинский. 26 июня на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте

пока женщина спит, ты еще не виноват. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: том числе спортсмены, которые выступали на зимней Олимпиаде в Италии. Гранты предназначены для всех участников Олимпийских игр, независимо от занятых мест. У меня все к этой минуте. Вечер на русском продолжается.
1: Новости на русском. Дамы и господа.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Вечер на русском, который мы сегодня наполняем теплыми воспоминаниями. На этот раз тепло вспоминаем друзей своих родителей, которые по какой-то причине счастливы стали и вашими личными друзьями.
2: Вот да, да, да. Сегодня. Альбина Юрина делится своей историей. Привет, Русское радио, привет, ребята. Когда я была совсем маленькая, к нам в деревню приехала армянская семья. И они дружили с моими родителями. Но через 5 лет

0: ОВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть и все здесь. А здесь

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: О вечернем замесе у нас звонок, дружище Иван, из района. Вот завидую его жителям. Всегда можно, если опаздываешь на работу.

0: Спасибо большое, Иван, спасибо.
1: Александр, тоже спасибо, канал. Между прочим. Канал это да. Вот так.
0: Да, Александр, а я помню, вы передачу ввели вот такую юмористическую.
2: Да, было 150 время. Лет назад.
1: Да, это ровно тогда, когда был популярным канал Ивана Соловьева.
2: Ай, завидуете, да,
0: да. Дмитрий. Спасибо, спасибо большое. Я дозвонился, ну, скажем, на Русское радио лет, наверное, 15 назад, последний раз. Так что... Вот, можно сказать, вернулся.
1: Вас. Могли еще меня да, там застать.
2: У вас есть возможность сейчас приветы передать кому-нибудь?
0: Передаю привет своей супруге Марине, любимой, сыновьям Всеволод и Роме. Угу. Вот, конечно, они, наверное, меня не слышат, потому что как в деревне, а там со связью у нас очень плохо. Но все равно, мало ли, может быть, слышит теща. Наталья Ивановна, привет вам.
2: Угу. Вот. Иван,
0: брат жены. В общем, всем, кто меня услышал, узнал...
2: Отлично. Вам.

0: И теперь мы каждые выходные проводим вместе в гараже. Чиним ее. Отец смеется, говорит, что дядя Толя просто подарил мне абонемент на рабство. Слушайте, ну дядя Толя можно только поаплодировать стоя. Во-первых, он продал девятку, но из его гаража, я так понимаю, оно никуда не делось. Потому что дядя Толя использовал автомобиль в последнее время только для того, чтобы его чинить. Что уже является времяпрепровождением.
1: Далеко не уходите, мы скоро вернемся.
2: Вечер на русском.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня.

0: Сунцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте rusradio.ru. 12+.
1: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: поднимется выше 22 градусов тепла. Но уже в воскресенье метеокартина поменяется. В столице станет заметно теплее. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости на русском.

0: Натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шарик».

0: Подкасту.ру.
1: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
0: Твой номер один, только он. Дима Билан.
2: Твой номер один.
0: Русское радио представляет.

появляюсь в эфире для того, чтобы поприветствовать каждого из вас, чтобы вы не чувствовали себя одиноким, но если вдруг есть такая необходимость. Ну а если, в принципе, у вас есть подходящая компания на сегодня, и уже все разрешено и распланировано и так далее, то, конечно же, напомню, что у нас здесь самая классная музыка для любой компании, для любого настроения. В общем, поддержим вас всяким образом. У нас сегодня с вами пока еще продолжается четверг, 25 июня на календаре, 21 час и 2 минуты точно московское время. В общем-то, все. Далее у нас Ираклий, у нас елка, потрясающая компания. Впереди, делайте громче, с нами классно. Всем здравствуйте.

0: одного рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Почему для конфет не делают бесшумные фантики?

Ну вот здесь сначала соглашаешься на подобные условия, о которых только что пел Дмитрий Колдун в эфире Русского радио, а потом понимаешь, что правила-то у этой игры совершенно не прописаны, и что самое интересное, вот в таких забавах подобных либо оба проигрывают, либо оба выигрывают, поэтому, ну как не согласиться, да? Все равно мы соглашаемся на такую забаву. Играть в любовь и вообще в жизнь в целом. Главное не вспоминать о плохом и двигаться только хорошим под музыку Русского радио.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кабмин внес в Госдуму законопроект о поддержке развития искусственного интеллекта. Основная задача документа – ввести базовое определение искусственного интеллекта в российское законодательство, а также обеспечить условия для приоритетного развития отечественных технологий, заявили в правительстве. Законопроект также закрепляет права российских разработчиков на получение мер поддержки. И к другим темам. В Сочи завершился 7-й форум недвижимости движения, собравший больше 5000 участников. Главной темой обсуждения стала

0: есть, да. Можешь выспаться за 17 минут.
1: Конечно.
0: Ну, годы работы.
1: Годы практики.
0: Годы работы в ночной смене.
1: Слушай, вообще, я хотел бы ответить Максим вот этой песне.
0: Она тебя, конечно, не спрашивала, но ответь.
1: Но я отвечу, да, по поводу лучшей ночи. Я скажу так, пока никто не жаловался, Андрей. Я, правда, не
0: спрашивал.
1: Да подожди, я не спрашивал никого, но и в то же время никто не жаловался. А вот по поводу лучшего утра, причем выходных, здесь уже есть однозначный ответ. И ты знаешь его, Андрей.
0: Конечно. С 9 до 11. Шоу в крутую по-русски.
1: Вот, да.
0: Естественно. Здесь никто и не жаловался, и попробуйте пожаловаться, как говорится.
1: Потому что мы как бы и не принимаем другого.
0: Вот
1: других ответов.
0: Вот сейчас вот услышали вот эту минуточку, да, между нами с Мишей Набоковым. Вот
1: да.
0: Так, 2 часа в субботу.
1: Без перерыва.
0: С 9 до 11.
1: И выходных.
0: Красота, красота, красота.
1: Очень красиво, да.
0: Ну все, потренировались, можешь спать дальше, Миша. У тебя еще
1: 15,
0: есть...
1: 15 минут, Андрей, есть большая просьба не орать. Можно такое, нет?
0: Это все претензии к группе «Рефлекс» прямо сейчас.
1: Музыку погромче, ты потише.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаранство 2-54-05-62-44-30.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО.

сразу же можем спросить, а сколько же лет исполняется, интересно, зубной щетке? Спрашиваем у выпускников. Сколько? Знаете? Не знают. Не зачет, что вам сказать. Но единственное, как его можно сдать, просто написать «Стол заказов» на русском радио, передать привет своему ректору. И все, автоматически вы получаете диплом. Любой диплом классного настроения. Давайте так это назовем. Так, куда это все дело отправлять? Конечно же, в нашу официальную группу русского радио. Во ВКонтакте, в Одноклассниках. Там вы можете лицезреть лицо Миши Набокова. Просто отличник вылитый. Вот так выглядит отличник, друзья. Также еще пишите в наши мессенджеры, конечно же, по номеру 8-916-003-105.7. И согласитесь, ни одна вечеринка выпускников просто не может обойтись без группы «Руки вверх».

Про кого же, про что же эта песня «Отпетых мошенников»? Ну, конечно же, про стол заказов на русском радио. Его все любят. Абсолютно. И вот в качестве доказательства нам написала сама Любовь. Любовь передает привет своим девчонкам, которые работают на почте в Кургане. Сегодня у них ночная смена. Девчонки, веселее мы с вами! Процитирую еще одно сообщение. У нас есть предложение службы развития и капитального строительства

0: с приветами пока все. Я Миша Набоков. С удовольствием остаюсь вместе с вами здесь, на Русском радио. И прямо сейчас небольшой тест. Как понять, что ты уже взрослый человек? Как? Очень просто. Должна наступить пятница. И вот радость от пятницы больше, чем от дня рождения. Все, значит, ты взрослый. Не больше, так же, значит, получается, вы подросток.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.